Try to translate it in your language, alright? Here we go. Я бы съел еще чего для завтра. Я чего сегодня?